0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

Утро, рады каждого приветствовать опять же здесь, на лучшей волне, да и не только волне, и на телевизоре, и в общем, всем приятного аппетита, если вы завтракаете, если сейчас крутите баранку, удачи, внимательности, но если вы просто смотрите в окно и наслаждаетесь вот этим утром понедельника, ну в кавычках, да, то не грустите, выходные заново придут совсем скоро, проживите эту, ну практически финальную неделю лето на максимум, 31 число не за горами. Да, смотри радио, будь с нами. На горизонте у нас Невера, музычкой все сопроводим, Элтон Джона услышим, а также Дуа Липу. У микрофона я, Дима Хованц, всем хорошего настроения, несмотря на любой день недели, даже рабочий. Смотри.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. «Гольфы» детские, белые, от 49 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 11 градусов, днем до 27. В Ясном плюс 12, днем до 26. В Ковандыке, Медногорске плюс 6, днем до 27. В Оренбурге плюс 11, днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 грамм. Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

традиционные ваши сообщения. Тут у нас Сергей Иванович пишет, Дим Хованцев, доброе утро, Орск, также доброе утро. А у нас Камчатке, Зерновскому, хорошего настроения желать. Ну, это правильно, это нужно делать, потому что вам обязательно кто-то ответит взаимностью. Также не забывайте, что если вы вдруг считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. У нас 28 августа, совсем скоро, с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила простые. Бери телефон, лови момент и обыгрывай соперника. Стань самым сильным звеном, забери подарки категории 16+, и на правах рекламы. Партнеры мероприятия — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Ждем. Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 миллилитров, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
0: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка Шоу».
0: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
9: Макс,
1: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Хит. На все времена.
1: Так, сегодня в рубрике «Хит на все времена» группа «Рефлекс». Трек «Может быть, показалось». 2003 год. Трек сразу начал занимать первые строчки в чартах. Ну и в клипе, кстати, принимал участие местный трубач из такие.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас. В Орске плюс 15, днем до плюс 27, в Ясном плюс 14, днем до 26 градусов. Также в Ковнаке, Медногорске плюс 10, но днем до 27, в Оренбурге плюс 14, днем до 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доле работников с высокими зарплатами. Исследование подготовили РИА Новости. По данным рейтинга, в Оренбурге 23% работников получают зарплату выше средней по России. В 26-м году этот показатель составляет около 108 тысяч рублей в месяц. Гораздо меньше тех, чьи доходы превышают сразу две средние российские зарплаты, то есть примерно 216 тысяч рублей. В Оренбургской области таких работников насчитали 3,7%. В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию искусственного интеллекта в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи. А в Японии 48-летний мужчина оставил 7-летнего сына одного на горе Фудзи и продолжил восхождение со старшим ребенком, пишет Guardian. Спустя некоторое время ребенка заметил работник горного приюта. Он отвел мальчика в укрытие и вызвал полицию. Правоохранители связались с отцом, когда тот находился в 3 часах пути от места, где остался сын, и потребовали немедленно вернуться. После воссоединения с ребенком мужчине сделали выговор. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: Каждый.

У нас набор из исполнителей: Мерка, Кремонт, Сабрины Брэнкейл, а также The Colors. И все вот эти вот четыре человека объединились, и вот такой трек.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, вот заглянем в календарь, посмотрим, что хорошего нам 24 августа даст. Понедельник, день валяния в стоге сена, ну, если у вас есть дома сено, пожалуйста. День рождения картофельных чипсов, давайте аккуратнее с ними. День жажды, удовлетворяйте. День извержения Везувия, практически 2000 лет назад. Это произошло 1947 лет назад. А еще что у нас календарь покажет. Например, день бизнес-наставника, международный день странной музыки, день мыльной оперы, день приматологии и день у нас разжалования планеты Плутон. 20 лет назад отменили ее.

0: цветочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

0: «Милый дом» к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в «Милом доме» и выигрывайте.
2: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде сейчас в Орске плюс 15 градусов, днем до 27, в Ясном плюс 14, днем до 26, в Ховандаке Медногорске плюс 10, днем до 27, в Оренбурге плюс 14, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленый». Молоко 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге 23-летнего местного жителя задержали после драки, в которой серьезно пострадал 24-летний мужчина. Конфликт произошел возле одной из гостиниц на проспекте Победы. Как сообщили в полиции, мужчины ранее не были знакомы, между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в потасовку. Во время драки 24-летний оренбуржец ударил оппонента, а затем попытался убежать, однако далеко уйти ему не удалось. Он споткнулся об ограждение и упал. После этого, по данным полиции, 23-летний участник конфликта начал бить лежащего кулаками по лицу и голове. Пострадавшего госпитализировали. В Оренбургском районе сотрудники госавтоинспекции остановили 30-летнего иностранца за рулем автомобиля «Вольво». При проверке документов водитель предъявил удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения. Документы изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что удостоверение изготовлено способом цветной струйной печати и не соответствует оригинальному бланку. Со слов водителя, права он приобрел в августе 26 года у неизвестного человека. Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. Там отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашению между региональными властями и участниками рынка. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма, сообщили в службе. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и гороскоп для вас, чтобы понедельник получился интереснее.
2: Овен.
1: Сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите.
2: Телец.
1: Ваша сила растет. Сегодня все будет подчиняться вашему слову, а что-то, возможно, и взгляду.
2: Близнецы.
1: Жажда чего-то нового, интересного должна быть удовлетворена. Причем, чем скорее, тем лучше.
2: Рак.
1: Согласитесь на компромиссное решение. Вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете.
2: Лев.
1: Возможно, немножко вы слишком широко шагаете. Отсюда и трещины на брюках. В общем, придется чуть-чуть умерить шаг.
2: Дева.
1: Если для достижения цели, которую вы так алкаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться.
2: Весы.
1: Вам, возможно, придется исправить ошибку, которую допустил кто-то другой.
2: Скорпион.
1: Лучше всего себя будут чувствовать сегодня люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам.
2: Стрелец.
1: Потребности семейства выйдут сегодня на первый план.
2: Козерог.
1: Вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему.
2: Водолей.
1: Окружающих хлебом не корми, дай повлиять на ваше мнение, ну и пусть влияют, может и полезное, что подскажут.
2: Рыбы.
1: Зачем ждать, пока слава придет сама? Так можно, знаете, просидеть дома довольно долго, жаждать известности, выходить ей на перехват. Информация была предоставлена сайтом igneo.com, да, и все это уже продублировано у нас в социальных сетях, в группе ВКонтакте, например, в мессенджере Макс, также у нас в Телеграм-канале все это существует, да, а я пока вот ударение в слове «алкает» ищу, да, все же правильно произнес, интересно же, да, «алкает», все правильно. В общем, давайте изучать русский язык вместе, слушать гороскоп, любимую музыку, ну и проводить понедельник также бодро и хорошо, и танцевально. Вот у нас тут Сэм Оберник зря, что ли, старался стереофлаг.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды.

0: Будущий сентябрь. Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Да-да, очередной розыгрыш, друзья, билетов на закрытый показ у нас и презентацию игры «Смешарики сквозь вселенные» от у нас VR-арены «Другие миры». Все максимально просто, нужно сейчас 21-103-7 дозвониться и попытаться ответить верно на наш вопрос о «Смешариках». Тогда два билета на этот показ, который состоится 29 августа, ваш. Ну, просто набирайте и получайте удовольствие. Вместе будем сейчас отдавать чуть ли не последний билет. У нас их не так-то много осталось. Уже вот в эту субботу все состоится. Поэтому финальные возможности пойти на этот показ. Пожалуйста, я пока же давайте на правах рекламы зачитаю. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда вам точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арен «Другие миры» с 1 по 28 августа. Слушай радио, хит, смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет, не упускай возможности отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Категория у нас, соответственно, 6+. Ждем от вас по номеру 21-37 сейчас звоночек, потому что там будут и подарки, и, знаете, розыгрыши, и активность, и еще и в мир VR переместить. И все это для вас бесплатно абсолютно, лишь бы получили удовольствие. 21-137 мы по-прежнему ждем. Давайте первый. Нет, что это такое у нас еще? А что, у нас со связью, что ли, проблемы какие-то или нет? Нет, давайте еще раз, пожалуйста, 21-137 набирает сейчас. Ну и будем ждать. 21-137. Не удивлюсь, если вдруг набираете у нас проблемки. Нет, есть, пожалуйста, все, пробились. Здравствуйте.
2: Доброе, да, Дим, доброе утро.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Наталья.
1: Наталья, рад видеть вас и слышать снова. Ну что, давайте вам задам вопрос про смешарики. Так, какой герой чаще остальных у нас произносит научные термины, которые затем объясняются зрителям? Это Пин, Лосяш или Каркарыч?
2: Лосяш. А нет, Пин.
1: Уверены?
2: Блин, Дим.
1: Вот в целом у вас две верные версии. Ну, как будто бы, да, среди них есть правильный ответ. Или Пин, или Лосяш. Итак, остается только определиться. Пин или Лосяш. Научные термины, постоянно что-то там рассуждает. Кто это?
2: Лосяш.
1: Уверены? Ладно, я и там, и там сказал вам. Так, ну ладно, действительно, это Лосяш. Браво. И два билета на закрытый показ от VR-арен «Другие миры» достается вам. Можете передать все, что вы хотите.
2: Ну, огромный привет Орску, Новотроицку, Санкт-Петербургу, всем-всем. Дим, тебе тоже доброе утро, замечательного дня, позитивного настроения. Спасибо.
1: Спасибо. Вот. Спасибо так большое, Наталья.
2: Всем всего-всего самого замечательного.
1: Здорово, спасибо большое, приятно даже стало. Сейчас трубочку, как всегда, не кладите, мы за эфиром пообщаемся еще. А у нас для вас музыка для такого же приятного утра, как пожелала вам Наталья.
0: Смешарики сквозь вселенную.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
1: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске плюс 18, днем до 28, в Ясном плюс 16, днем плюс 27. В Ковандаке, Медногорске плюс 15, днем до 27, в Оренбурге плюс 19, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В понедельник, 24 августа, заливать горючее разрешено только автомобилям с четными номерами. Для легковых авто установлены строгие лимиты. Бензин АИ-92 и АИ-95 от 15 до 30 литров. Дизельное топливо в городе до 60 литров. На трассах за городом до 200. Заправка канистр и любых других емкостей полностью запрещена. Власти отмечают, что поставки топлива постепенно нормализуются, и восстановление логистики должно стабилизировать ситуацию в ближайшие недели. Двое детей погибли, еще 7 получили ранения в результате падения обломков украинского беспилотника на частный детский центр в Краснодаре. Об этом 24 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 7 детей пострадали, сейчас им оказывают всю необходимую помощь, написал глава региона. Кондратьев также добавил, что в больницах города также находятся двое взрослых, пострадавших в ходе инцидента. Пассажиры российских авиалиний имеют право на полный возврат стоимости билета, даже если он куплен по невозвратному тарифу в случае отмены рейса или задержки более чем на 30 минут. Об этом напомнил депутат Госдумы Игорь Игошин, ссылаясь на нормы Воздушного кодекса. Пассажиры также вправе требовать штрафа в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более половины стоимости билета, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Далее информация о курсе валюты. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Все стабильно. Понедельник. Выходим в рабочие дела вместе, рука об руку, и стараемся, чтобы все это скорее перенеслось в то время, когда ваш покорный слуга с утра кричит: ребята, пятница, немножко потрудиться придется, слушать музыку. Я думаю, здесь уж трудиться как-то, ну, надо сильно много вот каких-то там напряжений не нужно для этого. Я Букс, послушай. Мы гости из будущего. Группа «Градусы», «Медузы», «Good Boys», «Piece of Your Heart». Ну, шикарно. Все, что перечислил, поистине легендарно. Давайте это услышим и будем получать удовольствие.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорго» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
8: Так, никакого искусственного интеллекта.
9: Только живые ведущие.
10: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
8: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
11: Искусственный интеллект.
12: Ага, сейчас.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: О погоде: в Орске плюс 18, днем до 28, в Ясно плюс 16, днем до 27, в Кувандыке Медногорске плюс 15, днем до 28, в Оренбурге плюс 19, днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
14: Реклама.
15: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели погода в Оренбургской области сформирует периферия обширного антициклона. В регионе сохранится контрастный температурный режим. Ночью воздух будет заметно остывать, а днем солнце обеспечит комфортный прогрев. Гребень антициклона постепенно начнет смещаться к востоку. Но в то же время к западным рубежам области приблизится очередной атмосферный фронт, который уже в последующие дни внесет коррективы в погодную обстановку. В оренбургских автобусах устанавливают тревожные кнопки. Они позволят водителям оперативно реагировать на нештатные ситуации, сообщили в мэрии Оренбурга. Водитель может нажать на кнопку при возникновении угрозы или отказе пассажира от оплаты проезда. Сигнал отправится на пульт, и на место приедут росгвардейцы. Благодаря системе ГЛОНАСС сотрудники Росгвардии с точностью определят местонахождение автобуса. Срок прибытия росгвардейцев по сигналу тревожной кнопки составит около 5 минут. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена на дынь увеличилась менее значительно, на 26% за тот же период. Согласно информации Ассоциации компаний розничной торговли, российские арбузы занимают примерно 80% ассортимента в крупных торговых сетях, а дыни – около половины. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону Ворске 33-96-33.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Блиц-заправка.
1: Да-да-да, та самая блиц-заправка, чтобы кому-то 20 литров перепало. Перепало, ну и за каждый правильный ответ, напоминаю, 4 литра дается. Так что сейчас рандомно берем трубочку. Доброе утро. Ой, замечательно, еще и еще. Вот так вот автозвонщики наши любимые попадают в эфир. Так, давайте еще пробовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Владимир.
1: Владимир, давненько не слышались.
2: Очень давненько, и бензину хочется.
1: Бензин хочется, но сейчас зальем, как вам, полную катушку. Давайте попробуем, но пожелаем удачи. 45 секунд, 5 вопросов. Готовы?
2: Давайте попробуем.
1: Давайте пробовать. 3, 2, 1. Итак, время. Какой российский завод выпускает автомобили марки «Волга»? Это волжский или горьковский?
2: Горьковский.
1: Ага, в какой стране в 45-м году была создана автомобильная компания «Феррари»? Это Испания или Италия?
2: Думаю, второе.
1: Хорошо. Какая категория водительского удостоверения дает право работать водителем автобуса? Это С или Д?
2: Ну, Д, конечно.
1: Да, какой из наших грузовиков получил прозвище «бычок»? Это ЗИЛ или ГАЗ?
2: ЗИЛ.
1: Да, и последний автомобиль какой шведской компании славут самыми интернациональными в мире? Это Volvo или Citroën?
2: Ну, есть сомнения, но думаю, что второй, наверное.
1: Citroën, эх, немножко не хватило, но 16 литров, шикарный результат. Владимир, последний.
2: Citroën ошибся, да?
1: Да, да, Volvo на самом деле.
2: Хотел,
1: Ну и так, замечательно получилось. Молодец, Владимир. Поздравляем, все, что хотите, передавайте.
2: Спасибо. Ну что, привет всем. Ну, прежде всего, коллегам. Сейчас на работе, как бы, коллеги здесь, как бы, тоже, наверное, слушают. Так что привет им. Привет сыновьям, снохам. Всем, кто меня знает.
1: Выкусите у меня
2: 16... Вам всего наилучшего.
1: Спасибо. Выкусите у меня 16 литров. Вот так должно звучать.
2: Ну, примерно.
1: Да, хорошо. Трубочку не кладите. За эфиром сейчас расскажу, как забрать ваш бензин. Мы двигаемся вперед. Звоните 21-137 примерно в это же время. И заправляйтесь с новым потоком.

АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина. Блиц-заправка. Зажечь

0: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: Закатлани в Газовик.
1: Макс,
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В Орск сейчас плюс 20 градусов, днем до 27. В Ясном плюс 18, днем до 26. В Ковандыке-Медногорске плюс 19, днем до 27. В Оренбурге плюс 21, днем до 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
0: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Осужденные исправительного центра номер один в Оренбурге помогают восстанавливать и готовить мототехнику для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России по Оренбургской области. Работы проводят совместно с представителями регионального отделения Союза десантников России. Осужденные занимаются полным циклом ремонта мотоциклов, диагностируют узлы и агрегаты, ищут скрытые неисправности, меняют изношенные детали, ремонтируют двигатели и часть, а также настраивают электрооборудование и системы управления. Слово «нишевое» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «слово года», которое могло ему достаться еще в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Она отметила, что за последние годы это слово сильно распространилось. Оно вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение стало модным. Самый большой архив русскоязычных СМИ «Интегрум» в 2024 году фиксировал 34 тысячи употреблений слова «нишевое», а в 2025-м более 60 тысяч. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: утро, так и хочется сказать. Битлджус, Битлджус, Битлджус. Прости, пожалуйста, Наташа пишет. Ну, Наталья, чего обижаться? Полосатики сегодня объединяются. Вот, Человек-матрас в эфире. Еще у нас доброе утро, Радио Хит. Хочу передать большой пламенный привет своей любимой и самой дорогой на свете жене Наталье. Люблю тебя сильно, девочка моя, не грусти. А грустить-то зачем? Тут вас и Битлджус развлечет, и музыка, и вы друг другу послания теплые шлете. Поэтому давайте фантазию подрубаем и делаем свою неделю интереснее. А кто, если не мы? Кто, если не сами мы себе сделаем там ощущение или праздника, или продуктивной работы? Так что давайте справляться вместе.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 24 августа, понедельник. Сегодня день валяния в стоге седа. Ну, если вдруг вы работаете на ферме, по-моему, идеально. День рождения картофельных чипсов также произошло, но сильно не налегайте. День извержения Везувия 1947 лет назад произошло, представляете? День жажды, утоляйте ее. День консервного ножа. День падающей звезды. Ну, видимо, еще и желание можно загадать. Международный день странной музыки. Ну, наверняка что-нибудь подобное и в эфире пару раз звучало. День бизнес-наставника. День мыльной оперы. День разжалования планеты Плутон 20 лет назад, да, помним, да, минус один стало. День приматологии. И последнее, что отмечу из-за границы, это у нас день вафель. Ну, вафель, поздравьте. День белорусских у нас, также Deep Low, Lyric.

0: 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
10: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология. По традиции, примерно 10:30 будем разбираться в прогнозах от igniu.com.
2: Овен.
1: Так, сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно.
2: Телец.
1: Ваша сила растет. Сегодня все будет подчиняться вашему слову.
2: Близнецы.
1: Жажда чего-то нового, интересного должна быть удовлетворена. Причем, чем скорее, тем лучше.
2: Рак.
1: Согласитесь на компромиссное решение. Вы сегодня от этого выиграете больше, чем проиграете.
2: Лев.
1: Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. В общем, придется вам поумерить шаг.
2: Дева.
1: Если для достижения цели, которую вы так требуется немного риск, сегодня вы сможете на него решиться.
2: Весы.
1: Сегодня вам, возможно, придется исправлять ошибку, которую допустил кто-то другой.
2: Скорпион.
1: Лучше всего себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам.
2: Стрелец.
1: Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать.
2: Козерог.
1: Сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему.
2: Водолей.
1: Окружающих хлебом не корми, дай повлиять на ваше мнение. Ну и пусть влияет, может быть, что полезное подскажут.
2: Рыбы.
1: Зачем ждать, пока слава придет к вам сама? Так можно и просидеть дом довольно долго. Всем желаем удачи, вкусной музыки. Тут порцию добавим на винтаж и жель Кореи разбавит понедельник.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзал Шоссе 13.
2: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио. Участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности.

0: хит. На все времена.
1: Deep Central и их хит под названием Russian Girl вышел в 2009 и быстро завоевал популярность в румынских чартах, повторив успех предыдущего хита группы Cry It Away.

0: Присоединяйтесь! Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте! Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
3: Юмор.

0: пьяный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага.
1: Сейчас.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В музейном дворе Гессен в Оренбурге состоялось награждение дипломантов международного кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард». В число победителей вошла команда орских кинематографистов, создавших действительно авангардное кино. Оно полностью снято искусственным интеллектом. Награду получил создатель сериала «Орская заря» Юрий Абрамович. Сериал, снятый при поддержке телерадиокомпании «Евразия», это история путешествия во времени. Герои попадают в Орск 1975 года без мобильной связи, интернета и привычного комфорта. Современные люди перемещаются внутри мира, созданного создателями сериала, из оживленных ретро-фотографий. В Оренбургском районе сотрудники госавтоинспекции остановили 30-летнего иностранца за рулем автомобиля «Вольво». При проверке документов водитель предъявил удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения. Документы изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что удостоверение изготовлено способом цветной струйной печати и не соответствует оригинальному бланку. Со слов водителя, он права приобрел он в августе 26 года у неизвестного человека через интернет. Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. Там отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской области, а также Карелии, Крыма, сообщили в службе. Далее информация о курсе валюты. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: доброе, 11.05. Хорошего, в общем, вам любого времени суток. В понедельник стараемся чувствовать себя, знаете, вот как в начале пути, но желательно сделать это, вот влиться в это, вот, знаете, течение как можно быстрее, чтобы проще было и до пятницы но нас быстрее донесло. Слушаем и Heaven I Run, также Shine заглянет, Zivert и Аймария.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: Закатлани в газовик.
1: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Еще один розыгрыш, друзья, двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. 21-137, дозванивайтесь прямо сейчас. А мы напоминаем, что нужно всего лишь в течение 45 секунд назвать 10 слов в заданную тематику. И мы отдадим вам те самые два билет, которые, ну, на парк аттракционов, по-моему, самое то в конце этого самого лета, чтобы себе положительных эмоций добавить. Пока давайте у нас на правах рекламы зачитаю информацию, пока вы 21-137 набираете. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений у нас продолжает свою работу. Лето, значит, самое время кататься на аттракционах, даже уже в конце, да, гулять с семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории у нас работает кафе, где можно вкусно перекусить. Гостей ждет много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11 до 23:00. В общем, приходить за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Есть звоночек. Доброе утро. Добрый день.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Радик.
0: Радик. Ну что, как у вас с морем, Радик?
1: Смотрим. Нормально.
0: Нормально. Вот я вам сейчас даю тему, чтобы назвать 10 секунд за... Вернее, 10 слов в течение 45 секунд. Жители морей, рек, там, океанов, все, что хотите. В общем, подводные жители, кто у нас там встречается. Итак, желаю вам удачи. 3, 2, 1.
1: Акулы, барракуда, морские коньки, раки, ракуш... ну, там, мидии. Ага. А потом планктон.
0: Так.
1: Киты, дельфины, караси, окуни.
0: Достаточно. Это победа. В любом случае, караси, окуни приносят вам два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Поздравляем вас. Вы можете все, что хотите, передать нам.
1: Ну, хочу привет передать всем жителям города Орска, всех, кто меня узнал. Вот. Хороший, плодотворный начал недели.
0: Спасибо большое. Вам того же желаем. Сейчас трубочку не кладите. Мы за эфиром пообщаемся, расскажем, как забрать ваши билеты. А пока музыка.
2: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк. Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин «Яблочный техники», «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Рим! Желе-ножа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

складывается легко и без суеты, а все встречи и события будут только радостными. В общем, пусть этот день оставит только самые приятные впечатления. Натали, спасибо за теплые, такие греющие слова для абсолютно каждого. Ну и вы, Натали, тоже ответьте что-нибудь. Портал смотри.радио. Человеку же тоже нужен ответный какой-то импульс такой. Так что пишите. Все эти сообщения появляются в всплывающем окошке, да, на нашем портале, на нашем телевизоре. Ну и вы смотрите в это дополнительное окно.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Представляешь, что откопали, а? Диджей Тиест.
1: Точно, будем здесь, особенно когда за окном, ну, не так уж тепло будет.
0: Ну да.
1: Не будем называть это время года, которое идет, пока подождет.
0: Еще лето, все хорошо.
1: Да,
0: так что кайфуем.

0: На Урале полдень. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в оформлении микрозаймов на свою бывшую коллегу и хищении 45 тысяч рублей. 39-летняя женщина рассказала, что на ее имя без ведома были оформлены два микрозайма на 30 и 15 тысяч. Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемую виновницу. Ею оказалась бывшая сотрудница одного из автосалонов Оренбурга. По данным полиции, девушка имела доступ к персональным данным коллеги и решила воспользоваться ими, поскольку сама имела долговые обязательства. Озон возобновил прием заказов по всей Оренбургской области после временной приостановки работы логистического комплекса в Оренбурге. Об этом 24 августа сообщил вице-губернатор региона по экономике Антон Ефимов. Накануне 23 августа несколько беспилотников были сбиты над территорией особой экономической зоны Оренбуржья. Обломки одного из аппаратов упали на территорию логистического комплекса «Озон». Произошло возгорание, которое оперативно потушили. Во время происшествия сотрудников склада эвакуировали, пострадавших не было. 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодии будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняйтесь, друзья, добавлять в этот день все самое лучшее, чтобы лето продолжилось как можно дольше. Здесь согреваем, здесь в эфире вас и делаем это с улыбкой на лице, так что присоединяйтесь, и точно будет жарко. Ну и, конечно же, мы поможем вам хорошенько с вами поработать, так что не сбивайтесь с волны.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом.

0: меня.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: А все самое интересное из мира кино всегда здесь, в эфире вместе с нами. Помогает нам рассказать что-то интересное и посмотреть. Виталий Морозов, доброго дня.
2: Привет, Максим, всем здравствуйте, друзья. Сейчас, я так понимаю, мы наконец-то сойдемся в противоположных мнениях. Будем ломать копья о новую картину «Человек-паук. Новый день» 2026 года, категория 18+. Надеюсь, я с ней не ошибся. Питер Паркер опять начинает все с чистого листа.
1: Да.
2: Фильм, который стремится уже к 200-миллиардной отметке, по-моему, да? Собрал огромное количество денег по всему миру и огромное количество положительных рецензий. Так что, наверное, точно мое мнение будет страшно непопулярно в кинокритической среде, но все равно от него отказываться я не буду. Но сначала о хорошем. Что, Максим, тебе понравилось?
1: Действительно, вот эта приставка «новый» вообще не подходит этому фильму. Хотя, да, действительно, Питер Паркер начинает новую стезю, но этот фильм берет как раз тем, что он приходит к тем самым истокам, которые и заставили полюбить такое большое количество людей День Человека-паука. Mm-hmm. Да, конечно же, в наших реалиях, когда ты смотришь, что он живет в какой-то лачуге, что-то непонятное он ест, что ему там как будто бы не хватает денег, но при этом у него там есть какой-то навороченный 3D-принтер, он может прям на коленке сделать новые какие-то гаджеты и все остальное. Да, что-то как-то тебя немножко цепляет, и ты думаешь, как будто бы не то. Но, вспоминая Сэма Рэйми как раз вот, оригинальную историю паука, как раз когда он вот действительно собирает, грубо говоря, из подручных средств все, что может, потому что он действительно гений, это действительно заставляет тебя проникнуться историей Питера. Ну и как раз как история с тем, что он все пытается вернуться к любимой, начать опять? Да, общаться наконец-таки со своим другом, ему этого всего не хватает. И вот эти вот переживания, они полноценно тебя захлестывают и заставляют даже какие-то легкие огрехи уже не замечать. Как, допустим, с тем же самым карателем, когда у него, оказывается, тоже есть все, чтобы создавать нанотехнологические штуки прямо на коленке.
2: Максим, кстати, сегодня в футболке с Человеком-пауком. Я только сейчас обратил внимание. Да. Ты в ней в кино ходил?
1: Да, я ее, когда увидел на лондонской премьере на Зиндее, я начал этот принт искать и целый месяц ждал, когда мне приедет он.
2: Ну, это лишний раз говорит о фанатичности Максима, поэтому его переубедить будет крайне сложно. 100%. Я даже, в общем-то, пытаться не буду. Я просто скажу так. То есть, с самого простого. Начнем с зрительских ощущений, когда ты выходишь из кинотеатра. Это вот лично только мои ощущения. Я ничего не почувствовал. Вообще просто ничего. Никакого, уж я про катарсис вообще не говорю. Я просто никаких впечатлений не было. То есть это фильм не хороший, не плохой. Он просто никакой. Вот как-то вот по зрительским ощущениям так вот сложилось, так случилось. Не знаю почему. Я пытался ну, не полюбить человека. Я пытался проникнуться, потому что я тоже читал много рецензий различных кинокритиков и авторитетных, в том числе, которые хвалили этот фильм. Я все прекрасно понимаю, что они там пытались описать и что нам, в принципе, этот фильм показывает. Но, понимаете, есть такой момент усталости от постоянных переживаний Питера Паркера и постоянного до пубертатного его кризиса, то теперь уже после пубертатного у него тоже кризис. У него постоянно какой-то кризис идет в его личности. Уже немножко вот повторяющаяся линия сюжетная из фильма в фильм, просто под разными соусами, да, поданная, то она немножко вот, честно говоря, утомляет и никакой новизны не привносит. Вот ты упомянул Сэм Рэйми, вот объясни мне, зачем нужно было повторять те же самые сцены из фильма, из оригинальной трилогии, ну
1: потому
2: так их
1: что,
2: будем называть.
1: Во-первых, это я понял, о каких ты сценах говоришь, это в первую очередь сцены из комиксов. И моменты, те, которые вот действительно, там один момент, когда он тащит этого грабителя, и на фоне его весь город, это первая обложка Человека-паука, которая вышла там в доисторических временах. Вот, и такие моменты, они, ну, действительно помогают истинным фанатам, там, я знаю, откуда это. Но это нормально, это все работает на тот же самый момент, когда мы, фанаты, от этого получаем удовольствие. Здесь немножко вот как раз объясняется твое непонимание того, что там может зацепить как раз прекрасная Елена Белова, которая присутствует в фильме и говорит...
2: Новая черная вдова.
1: Да, но это, ну, это маленькое что-то, это вот как раз для тебя. Вот будет что-то космическое, зовите нас.
2: Все. Ну, слушай, она там говорила, потому что ей не хотелось ничем этим заниматься, и она сидела в бане, у нее там был офис, и она прекрасно это, себя чувствовала,
1: это
2: ничего не делала.
1: Дело. Но это было сделано как раз объясняя того, что вот эта вот местечковая наша история из-за угла соседнего Человека-паука, так. Она и цепляет истинных фанатов, потому что мы когда-то и полюбили этого невзрачного лузера, который через раз у него что-то получается в личной жизни, но зато он может, надев маску, навалять кому угодно.
2: Каратель, опять
1: такая
2: же.
1: Такая лапочка.
2: Пройдемся. Ну, если знать предысторию, и как сейчас говорят, лор и все такое, сериала особенно про Фрэнка Касла современный, который новый, и его появление, хорошо, даже пускай его появление в «Человеке-пауке» вполне допустимо, все нормально. И даже в том контексте, в котором он там существует, это два одиночки, то есть и тот, и этот, у которых серьезные проблемы, у которых в душе, я имею в виду, и в голове, и в душе в целом. Они такой дуэт, вполне исключающий такой, и заключающий взаимосоставляют, ну, да. Да? Казалось бы, с другой стороны. Но, понимаете, сериал, например, «Каратель» и фильмы, да, из серии «Человек-паук».
1: Я даже последнего «Сорвиголову» вспомнил, там совсем другой.
2: Это настолько...
1: А он уже диснеевский выходил.
2: Вообще разные вселенные, да, что настолько нелепо здесь смотрится в этой именно супергероике, потому что все его навыки, которыми он, ну, просто крушил, да, врагов, то есть был абсолютно неуязвимым именно физически, внешне, они здесь стремятся ровно к нулю, он ничем вообще помочь не может. И мало того, еще совершает какие-то совершенно глупые поступки. Но не хочется спойлерить, там увидите сами.
1: 100%. Вот как раз «Каратель», вот из-за него я и снизил оценку. В остальном? В остальном?
2: Да, я тоже не понял, зачем он там был. Кто угодно. Тор. Ну, Халк и так был. Доктор Стрэндж. Да любой вообще. Ну, почему «Каратель»?
1: Я весь фильм этим вопросом. Тем же, что задавался. Тот же самый неудачник и тот же самый человек
2: я
1: без
2: сил. Я
1: это
2: понимаю.
1: И это все приводит к тому, что вот как раз они, такие лузеры, могут все-таки чего-то достичь. Ну ладно, про актеров и игру мы уже сказали. Вот многие хаяли графику. Я, кстати, вообще очень сильно кайфанул от того, что вот она была достаточно, знаешь, простой. Не было...
2: Не, у меня к этому вообще никакого уже
1: давным-давно какой-то,
2: нет,
1: да,
2: претензий.
1: И я прям что... очень сильно... Был единственный момент, что вот когда он находится в новом этом костюме, сшитом собственными руками, у него сбоку очень странно нос смотрелся. Вот это, конечно, запомнилось.
2: Он вообще в новом спандексе выглядит слегка дутловатым, ты не заметил?
1: Да. Особенно вот часть когда с маской на голове.
2: Да, без маски, без костюма, да, торс структурирован, великолепен, просто точеный, да, но почему-то в костюме такое впечатление, что он прям буквально на полразмера ему чуть маловато.
1: Да.
2: Меня эта мысль тоже постоянно преследовала. Я пытался от нее отмахнуться, но мне получалось. По поводу графики экшена, я еще раз говорю, у меня графики, в общем-то, давно нет вопросов никому, кроме тех, кто действительно просто халтурой занимается. Здесь это исключено полностью. Тут огромная команда авторов. Понятно, что сделают они в любом случае красиво. У меня вопросы к самому качеству вот этих схваток, которые были в фильме. Они меня совершенно не удовлетворили почему-то. Единственное, кто мог еще как-то вытянуть это битва с Халком, да, где-то в середине фильма. И ты в этот момент понимаешь, что тебя сейчас, это же еще не концовка, не финал, и тебя сейчас разогревают для чего-то, ну, вообще просто умопомрачительного, и этого не происходит, и ты говоришь сам себе, а для чего тогда? А, ну, это вот было, да? Ну, тогда извините, я все понял.
1: Со схватками слегка, да, маловато произошло, но при этом момент того, что когда вот происходили легкие какие-то вот эти вот моменты,
2: стычки.
1: По всему фильму, они вот как раз, и ты так, вау, прикольно здесь было.
2: Может быть, просто немножко я сам завысил свои ожидания, обманулся в них, и возможно.
1: Вот, тут согласен с тобой полностью, потому что я уже года 4 не смотрю никакие трейлеры, кроме первых, и то редко, когда прям скажут, обязательно посмотри, не смотрю никакую информацию, и от этого на месте кино получаю больше удовольствия.
2: Я думал, может быть, развернуться они даже в сторону боди-хоррора, например, потому что там идет трансформация Человека-паука, и я лично ждал, что она будет радикальной прям такой именно трансформацией, как у Нолана в «Одиссее», например. Но это просто... Я привел пример свежий.
1: Ну да, да, да.
2: У боди-хоррора большая история. Но, правда, я этого очень ждал. Но в итоге, кроме «Темных глаз», так и не дождался. Ах, эти темные глаза, меня обманули.
1: Немножечко, но в остальном... И немножечко по музыке пробегусь. Два трека там некоторых прям меня очень зацепили. Я такой, а как давно было такого, что в фильме Marvel я захотел потом что-то переслушать. И в этом тоже дополнительный плюс.
2: Драматическое, опять же, драмы очень много. Экшена не так на самом деле много в этом фильме. Так что, наверное, стоит готовиться к тому, что это действительно, если общий вывод делать, такой, знаешь, отстраненный от личных впечатлений и эмоций первых, то, конечно, если идет речь уже не о взрослении, даже, а уже фактически о старении главного героя, Человека-паука, Холланд вечно его играть не будет так же, как и Тоби Магуайр, так же, конечно, как и Эндрю Гарфилд. В любом случае, он когда-то уйдет на пенсию. И этот, и, так сказать, половину пути он уже явно преодолел, то есть в скором времени. Да, пауку тоже там уже под 30, он, причем этого не скрывает, он там указывает на это, так кряхтит немножко.
1: В некоторых моментах разминается.
2: Разминается, да, то да, есть, да. Но это все тоже присутствует. Зендея тоже, кстати, повзрослел, потому что там классно сочетаются вот эти кадры из ранних пауков, да, и нынешних, и это разница на самом деле очень сильно заметна. Поэтому, да, возможно, этот фильм такой получился действительно какой-то взрослый, может быть, именно вот с тем рейтингом, который у него есть сейчас на самом деле, потому что это на самом деле детям до 13, да, то есть 13+, получается. Ну, 12-13+. Вот, но, может быть, для того, вот именно детям до 13, они не, мне кажется, не оценят в полной мере этот фильм. А вот те, кто постарше, вот, например, я. Но, опять же, я ушел, видишь, с детским ожиданием, наверное, да, и оно обманулось, и пришлось это как-то на ходу это все перестраивать уже в самом себе. Но, в целом, знаешь, остальные пауки все-таки мне нравились больше. Так что не знаю.
1: Вот как раз там было больше аттракционов.
2: Ну, а, наверное, да. В общем, вот такие два мнения о новом Человеке-пауке, друзья.
1: Категории 13+, друзья. Ну,
2: получается, да.
1: Да. Спасибо, Виталий. Мы же продолжим день с лучшей музыкой.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. «Арт-букет» знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
7: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 250807.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: пушистой Москвы. В эфире котенок от Никиты Малинина. Ваши же пушистые теплые пожелания также ждем в эфире, чтобы лето было жарким. Давайте закидывать нас вашими эмоциями, как прошли выходные и какие грандиозные планы у вас на эту неделю. Мы же добавим лучшей музыки, чтобы было веселее.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

Это полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. Сети магазинов «Милый дом». Наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Новотроицкий суд отправил под стражу 35-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве из ревности. Преступление произошло днем 21 августа на стоянке на улице Ситкина. По данным следствия, фигурант приехал на парковку с гладкоствольным ружьем. Там он встретил соперника и открыл огонь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Прокуратура Новотроицка взяла расследование этого уголовного дела на особый контроль. Пожары с погибшими в минувшие выходные произошли в поселке Краснохолм и городе Медногорске. В Краснохолме загорелся гараж, огонь перекинулся на жилой дом и охватил площадь 80 квадратных метров. В ходе борьбы с пламенем пожарные обнаружили тело погибшего 49-летнего мужчины. А в Медногорске горел жилой дом на площади 70 квадратных метров. Там погиб 50-летний мужчина. По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении. От атаки дронов на Краснодарский край погибли, по предварительной информации, трое подростков. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Это подростки 13, 15 и 16 лет. Еще 6 человек пострадали, их госпитализировали, все они в состоянии средней тяжести. Сегодня обломки украинского беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Также повреждения получили многоэтажные жилые дома и одна строящаяся многоэтажка. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Раскрываем, друзья, перед вами все возможности этого понедельника и, конечно же, украшаем его музыкой. Присоединяйтесь, вы делайте громче, а чтобы сегодня получить все, что нужно от этого рабочего дня, мы добавим еще больше ярких ощущений. Самое главное, не забывайте подкрепиться, чтобы сил хватило. Обеденный перерыв, кстати, продолжается. Всем, кто уже им наслаждается, приятного. У нас же из приятного Филат Фикерес и Бобина, Джонни и Фиду, Звери и Сони Фарде. Радио Ди уже далее.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки.

Ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
4: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
5: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: В эфире обсудим все самое интересное из мира авто. Не только нам помогут наши автоэксперты. Константин Макаров, Илья Дорогов в эфире. Доброго дня!
2: Привет, привет всем! Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все!
3: Да, друзья, всем день добрый. Вот у меня сегодня очень такое хорошее настроение, несмотря на то, что лето заканчивается.
2: Телефон на 10 тысяч купил дешевле. Ну, вы поняли.
3: Нет, просто на самом деле классная погода такая. Ладно, ребят, давайте к новостям. Значит, российские водители с 1 марта 2027 года столкнутся с новой реальностью. Так вот, их права могут аннулировать не по требованию инспектора, а по сигналу из больницы.
2: Опа!
3: Да, в этот день, как сообщается, вступает в силу закон, который кардинально меняет правила игры на дорогах. Отныне медицинские организации будут обязаны в автоматическом режиме уведомлять МВД о каждом пациенте, у которого выявлены опасные для вождения заболевания. Вот так вот. То есть сейчас водитель может по факту, да, как бы годами скрывать свой диагноз и спокойно управлять машиной до очередной плановой медкомиссии, то есть которая проходит, как мы все прекрасно знаем, раз в 10 лет.
1: Да.
3: Ну и, соответственно, теперь эту лазейку перекрывают.
2: Ой-ой-ой.
3: Так вот, список противопоказаний включает тяжелые психические расстройства, эпилепсию, шизофрению и даже слепоту.
2: Ну, слепоту интересно, да? Ты просто слепой чувак пришел такой. Я на машине приехал.
3: Хочу управлять. Нет, на самом деле, вот в принципе, я могу сказать, что и в моей практике есть знакомые люди, которые, допустим, имея всего лишь один глаз, и которые тоже очень плохо видят, но они управляют автомобилем.
2: Вот, но вот, это вот. Должен быть знак инвалида, кстати. В этом нет ничего такого.
3: И как мне кажется, эти люди все равно в будущем уже не смогут пройти медкомиссию. Но как-то получилось им это все сделать. Ну и, соответственно, как вот только информация о таком диагнозе попадет в базу ГАИ, автомобилисту дадут 3 месяца на внеочередное обследование. Если повторное свидетельство не подтвердит опасный недуг, то есть, соответственно, права аннулируют незамедлительно.
2: На самом деле это нормально и правильно. Но с учетом того, что если действительно, это же опять все эти правила пишутся не просто так, то есть, соответственно, есть какие-то предписания. Особенно, если там шизофрения или что-то вот, в этом роде.
3: Да, я абсолютно конечно. С этим совсем согласен, что каком-то плановом обследовании, если будет выявлено это заболевание, да, которое мешает праву управлению, пожалуйста, не вопрос, лишайте. Ну, то есть, в принципе, и хорошо тот момент, что вам дают 3 месяца на то, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть этот диагноз. Вот. Еще один момент, что при этом в ведомственной базе, как отмечается, не будет храниться сам диагноз, то есть только будет пометка о наличии оснований для изъятия удостоверения. Соответственно, никакого разглашения вот этой вот персональной информации о том, какое у человека заболевание, то есть тоже этого не, будет, не да? должно быть. Да.
2: Так, это хорошая инициатива.
3: Это хорошая инициатива, и уже по факту будет с 1 марта работать следующего года. Так, идем далее. Киберпреступники добрались до автомобильных мультимедиа, как сообщается. Специалисты лаборатории Касперского выявили новый вирус, который поражает автомобильные мультимедийные системы. И, как сообщается, это первый случай использования многоэтапной цепочки заражения, специально разработанной для такого типа устройств. Вирус проникает через штатные механизмы обновления прошивок, значит, и для этого хакеры используют системное какое-то приложение, предназначенное для сбора аналитики. Ну и, соответственно, когда в систему вирус попадает, он работает в фоновом режиме, то есть, соответственно, вы его определить и выявить никак не можете.
2: А что она делает?
3: Он выполняет мошеннические действия с рекламой, отображает нежелательные объявления и загружает дополнительные вредоносные модули. А также, соответственно, он собирает все технические данные устройства, автомобиля, включая модуль, разрешение экрана, идентификаторов и MAC-адреса.
4: Ну ладно, главное, волну не переключает.
3: Нет, на самом деле, вот как бы, честно говоря, страшно-то становится. В итоге, вот если касаемо вот этой вот истории, то здесь не идет речь о том, что там перехватывают управление, да, там могут завести
2: но
3: автомобиль,
2: это мультимедиа, это да.
3: Но по факту, если они получили уже доступ к мультимедиа, и вот это приложение, я думаю, смело может собрать все данные для того, чтобы уже подключиться там к управлению автомобилем. Почему
2: поэтому...
3: нет?
2: Лада. Все, что нам надо.
3: Ну, нормальная на самом деле тема.
2: Ну да, в современном мире. Прикольно, интересно, но надеюсь, что до нас это никак не дойдет и никак, по крайней мере, не будет влиять на...
3: А учитывая перебои с интернетом, не всегда это прилетит, да?
2: Тем более. Кость, спасибо большое за такую подборку новостей. Друзья, давайте же дальше двигаться по этому дню и все сопровождать музыкой, которая будет в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.
2: Сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Как забрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколы «Перспектива». Перспектива 56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Скорее залетайте к нам, чтобы отправиться в самое космическое путешествие. Да-да-да, номер 21137. Набирай, ты сможешь попасть на закрытый кинопоказ и, конечно же, на презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Сделай ребенку подарок перед новым учебным годом и, конечно же, яркие эмоции, классные моменты и, конечно же, только радость и улыбки. Все это ожидает вас на закрытом кинопоказе. Так что номер 21137 набирай и получай возможность выиграть пригласительный на два лица и отправиться вместе с любимым ребенком в это невероятное приключение. Ну и, конечно же, для этого нужно что? Дозвониться к нам по номеру телефона 21137 и, конечно же, вместе с нами здесь в эфире пообщаться и передать свои эмоции. Для этого мы здесь уже приготовили яркий, интересный вопрос о любимых персонажах из мультфильма «Смешарики». Остается всего ничего. Набрать заветный номер 21137. И на закрытом кинопоказе вы сможете поучаствовать в ярких играх. Конечно же, попробовать VR-игру и посмотреть кино. Кроме этого, много ярких и интересных игр, которые принесут удовольствие вашему ребенку. Вам для этого нужно только лишь дозвониться в эфир и получить возможность выиграть два пригласительных на закрытый кинопоказ и премьеру VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Наш партнер VR-арена «Другие миры» нам с этим обязательно поможет. И есть у нас телефонный звонок. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Галина.
1: Галина, очень приятно. Как понедельник?
2: Ну, не очень.
1: Так, а что нужно, чтобы стал очень?
2: Два билета.
1: Отлично. Значит, у нас есть цель, будем к ней идти. Итак, вопрос готовы услышать?
2: Слышу.
1: Итак, как называется робот-помощник Пина, кроме его вот этого маленького Биби? Был еще там один механизм, который им помогал, но не совсем. Итак, три варианта ответа. Кто же это был? Это был Робик, это была железная няня или же это Пинг был?
2: Железная няня.
1: Конечно же, сначала помогала, а потом запугала всех смешариков, потому что начался реальный хоррор, когда она за ним бегала и всех пыталась уложить спать. Ответ верный, да-да-да. Кому будут пожелания этим понедельником?
2: Ой, всем желаю городу Орску и Новотроицку хорошего настроения. Понедельник, но день не тяжелый.
1: Здорово. Сделаем его еще легче, лучше музыкой. На линии остаемся. Расскажу, как забрать свой подарок. Мы же продолжаем день с лучшей музыкой.
0: Смешарики сквозь вселенные. Зажечь огни земли.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
5: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
6: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: body, yeah.
1: Смотри, на Урале 14 часов. Это радио. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели погоду в Оренбургской области сформирует периферия обширного антициклона. В регионе сохранится контрастный температурный режим. Ночью воздух будет заметно остывать, а днем солнце обеспечит комфортный прогрев. Гребень антициклона постепенно начнет смещаться к востоку. В то же время к западным рубежам области приблизится очередной атмосферный фронт, который уже в последующие дни внесет коррективы в погодную обстановку. В оренбургских автобусах устанавливают тревожные кнопки. Они позволят водителям оперативно реагировать на нештатные ситуации, сообщили в мэрии Оренбурга. Водитель может нажать на кнопку при возникновении угрозы или отказе пассажира от оплаты проезда. Сигнал отправится на пульт, и на место приедут росгвардейцы. Благодаря системе ГЛОНАСС сотрудники Росгвардии с точностью определят местонахождение автобуса. Срок прибытия росгвардейцев по сигналу тревожной кнопки составит около 5 минут. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46 рублей за килограмм, а дынь 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена на дынь увеличилась менее значительно, на 26% за тот же период. Согласно информации Ассоциации компаний розничной торговли, российские арбузы занимают примерно 80% ассортимента в крупных торговых сетях, а дыни около половины. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам с легкостью решать все рабочие вопросы и моменты. И, конечно же, делаем так, чтобы ваш легкий рабочий процесс был еще и, конечно же, ярким. Лучшая музыка поможет двигаться активно и абсолютно все дела в этот понедельник выполнить. Ну, а присоединиться к нам скоро Бруно Марс, будет Лирик, Ева Польна и Эйва Макс уже далее в эфире.
2: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк. Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы.

0: инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио. Участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Рада в эфире и My Friend, хит, который действительно заставляет погрузиться не только в рабочий процесс, а во что угодно. Давайте вместе с нами тоже погружаться в новую рабочую неделю с улыбкой на лице. И, конечно же, мы вам помогаем здесь лучшей музыкой. А вы помогаете нам своими пожеланиями, эмоциями. Закидывайте их на портале смотри.радио. Их ожидаем. У нас на горизонте будет Богдан Медведик, Айга и Биберекс уже далее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы – мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
5: Вот это «Подушка шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Мари Крамбери, давайте не будем ничего ждать, и здесь прямо сейчас уже всем поднимем настроение. И себе любимым, и, конечно же, окружающим через портал smotri.radio. Открывайте дверь в нашу студию и, конечно же, передавайте ваши эмоции. Как проходит понедельник, чего классного было на выходных, расскажите. Привет, Макс, привет, Смотри Радио, и хорошее настроение всем от Сереги. Всем хорошего старта в новую неделю, Саша и Настя нам пишут, за что спасибо. И тоже большой-большой привет, давайте вы не сидите там без дела и в сторонку тоже не отходите. Мы здесь вместе с вами целенаправленно идем к яркому настроению, хорошему дню, и поможет нам, конечно же, музыка.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 26 градусов. Сегодня вечером будет плюс 23. В Ясном сейчас плюс 26 градусов. Вечером будет плюс 24. В Кондыке Медногорске плюс 27. Вечером будет плюс 24. А в Оренбурге плюс 27 в эту минуту. Вечером будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Осужденные исправительного центра номер один в Оренбурге помогают восстанавливать и готовить мототехнику для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области. Работы проводят совместно с представителями регионального отделения «Союз десантников России». Осужденные занимаются полным циклом ремонта мотоциклов, диагностируют узлы и агрегаты, ищут скрытые неисправности, меняют изношенные детали, ремонтируют двигатели и ходовую часть, а также настраивают электрооборудование и системы управления. Слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что можно получить звание «Слово года», которое могло ему еще достаться в 2025 году. Эксперт Минпросвещения Наталья Козловская отметила, что за последние годы это слово сильно распространилось. Оно вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение стало модным. Самый большой архив русскоязычных СМИ «Интегрум» в 2024 году фиксировал 34 тысячи употребления слова «нишевый», а в 2025 году более 60 тысяч. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час под ритмы от Эйв и Meet Me in the Dark, как слышали только что. Мы же, наоборот, добавляем ярких красок, чтобы вы точно видели, куда двигаться по этому дню. Давайте присоединяйтесь и вы, чтобы вместе с нами было веселее. А поможет нам Тедди Свим, Корни и также Боб Синклер скоро в эфире.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в этот понедельник, 24 августа, отмечается день валяния в стоге сена. Также сегодня день рождения картофельных чипсов, также день жажды, день падающих звезд, а также день консервного ножа, международный день странной музыки, день извержения.

и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Ave и трек Meet Me in the Dark.
1: Третье место.
0: На второй строчке был Divyak и Slow Down.
1: Второе место.
0: А лидерами хит-мюзик-чарта были Hugel, El Mail Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
1: Первое место.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: В милый дом идите дружно. Когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите. В милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».

Смотри на меня, не трогай, только что слушали, ну а вы всегда можете смотреть и прикасаться к прекрасному вместе с нами через окно под названием «Смотри радио», открывай его скорее, добавляй громкости и наслаждайся моментом. Да-да-да, а как иначе, лето заканчивается, и чтобы растянуть его как можно дольше, вместе с нами давай погружаться в мир музыки и яркого настроения. Поможет нам Егор Крид, да, ты впереди и Катя Лавития. В твоем ритме.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Желеном жа! Рим! Желеном жа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
6: Ау! Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: День и ночь, Kids Unity в эфире его Day and Night. И, конечно же, в таком же режиме мы готовы принимать от вас ваши пожелания. И, конечно же, признаться в любви и пожелать кому-то чего-то приятного. Всегда приятно. Коллеги, Новосибирск, привет от Татьяны. Прилетело сообщение от нас тоже. Большой привет и с праздником. Конечно же, мы вместе с вами присоединимся к любым праздникам. И, конечно же, сделаем денек еще приятнее. Передаю привет городу Орску. Желаю отличного дня, любимой Оленьке, хорошего настроения. И, конечно же, мы тоже присоединяемся к этим теплым словам. Вы же пишите еще, у нас на горизонте будет Мадонна, Holiday Boy, Филатов и раздалее.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.

0: Итак, друзья, в этот момент в городе Орске плюс 26 градусов. Сегодня будет плюс 23. Обещают нам облачную погоду без осадков. Также в Ясном в эту минуту плюс 27 градусов. Также будет сегодня вечером плюс 24. В Кондыке и Медногорске плюс 27. Вечером будет плюс 24. В Оренбурге плюс 28. Ясно, будет также плюс 24 градуса этим вечером. Погода была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Так что присоединяйтесь к нам.
1: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске с 27 августа подорожает проезд по маршруту 16А. До улицы Строителей, включая парк Строителей, площадь Гагарина, стоимость составит 35 рублей, а дальше 45 рублей. Цены на этом маршруте меняются регулярно. С 25 рублей в 2025 году они поднимались до 30, затем снижались вновь до 25, а с 21 мая 2026 года выросли до 30 и 40 рублей соответственно. И вот снова повышение. Ремонт заброшенного здания для музея СВО начнется в 2026 году и завершится в 2028 году, сообщил министр культуры Оренбуржья Евгений Шевченко. Здание на улице Бурзянцева расселили и подготовили к ремонту. Проектно-сметная документация проходит экспертизу. В музее будут экспозиционные залы, конференц-зал, кинозал, мастер-классы, интерактивная зона для детей и кафе. В российских школах со второй четверти 2026-2027 учебного года начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Ведомстве уточнили, что с предложением создать для школьников курс по основам использования технологий искусственного интеллекта выступил учитель информатики многопрофильной гимназии номер 12 города Твери Алексей Морозов. Министр просвещения поддержал идею создания внеурочной программы. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Даже не думайте останавливаться, а двигаемся только вперед, и чтобы точно сегодня вечером ничего не отвлекало, нужно все дела, которые на понедельник были задуманы или запланированы, доделать. Остается всего ничего до вечера этого понедельника, так что давайте немножечко включимся в процесс и добьем все, что нужно.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1

0: 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Работаем горячо вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». KLC Trick Me в эфире только что. А еще нам не хватает в эфире, конечно же, ваших планов на грандиозный вечер понедельника. Уверен, доработав, вы жаждете окунуться в мир развлечений и ярких эмоций, которые, собственно, мы готовы разделить с вами. Так что на портале «Смотри.радио» рассказывайте нам, как готовы вы сегодня украсть эту жизнь своим присутствием. Мы же добавим в ваш день еще больше музыки. Так что ловите Софи Нзау, будет Мумий Тролль и Хьюго, Лил Майл Энджел уже далее.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
0: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработки деталей, гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
4: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
7: Так, никакого искусственного интеллекта.
8: Только живые ведущие.
9: Юмор, общение и подарки.
10: Вот это «Подушка Шоу».
0: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
11: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: и сверкаем вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Нам помогает жгучий феникс от Бирвульф. И, конечно же, чтобы вечерок тоже был жарким, не забудьте добавить в него и ваше настроение через портал «Смотри.радио». Мы это делаем. Пишет Катя нам. Привет, Макс Мочалову. Солнечного денечка, прохлады студии. От Кати прилетел, за что ей спасибо. И тоже большой-большой привет. Привет всем передает Игорь. И желает отличного настроения любимой Светланке. И мы тоже присоединяемся, желаем им отличного вечера, как, собственно, и всем и каждому. Давайте вместе с нами поможем сделать вечерок еще приятнее. Ну и, конечно же, музыка в эфире поможет. Так что присоединяйся и ты, делай громче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акции действуют на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам: улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Собака, гуляющая без присмотра, дважды покусала ребенка на улице Вокзальной. Первый раз в подъезде, второй раз во дворе, где отец успел отогнать ее. Укус не был серьезным, но ребенок получил психологическую травму, а старшая дочь боится выходить на улицу. Отец пострадавшего ребенка вызвал полицию, но они приехали через 3 часа и не сообщили о дальнейших мерах. Семья планирует обратиться в прокуратуру. Хозяин собаки игнорирует просьбы использовать шлейку или намордник, а собака продолжает предоставлять опасность для окружающих. Отец ребенка требует решить проблему, чтобы избежать новых инцидентов. В музейном дворике Эссен в Оренбурге наградили дипломантов кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». Победу одержала команда орских кинематографистов с фильмом, полностью снятым искусственным интеллектом. Награду получил создатель сериала «Орская заря» Юрий Абрамович. Команда состояла из 2 человек – Юрия Абрамовича, который был креатором, монтажером и создателем визуала, и звукорежиссера Алексея Бондаренко. Актеры для фильма не требовались, 15 человек предоставили только фотографии. Все эмоции создавал ИИ. Сериал рассказывает о путешествии во времени в Орск 1975 года и использует ретро-фотографии, превращая его в цифровое краеведение. Пострадавшие от атак ВСУ бизнес получат отсрочку по налогам. Меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий, говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 01 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и чувствуем, как силы возвращаются. Как только наступает вечер, уверен, у всех случается прилив тех самых сил, чтобы и вечер сделать приятнее. Особенно в понедельник хочется быстрее перейти к тому, что действительно нравится. А мы же всегда готовы отправиться в ваши яркие приключения. И музыка нам, конечно же, поможет. Так что подключайтесь и делайте громче, чтобы этот вечер точно запомнился надолго.
2: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 25 августа на календаре, и в этот вторник отмечаем День любви к себе. Также день «Поцелуемся и помиримся», еще день фиолетово-лилового настроения, день рождения консервной банки, день лазанья по деревьям сегодня. И, конечно же, мы сегодня поздравляем именинников в этот, конечно же, день. И, конечно же, мы вместе сделаем его еще приятнее. Итак, у Максима, так, Сергея, Федора и Степана сегодня именины. Ну, что будете праздновать вы? Рассказывайте нам на портале смотри.радио.
0: Реклама.

тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши черно-графитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Он насладится вечером за чем-нибудь вкусненьким. Вот мечта каждого, кто хорошенько сегодня работал. И это вкусненькое всегда готово вам подарить. Мы здесь в эфире «Смотри радио» вместе с нашим вкусным партнером «Хлебзавод 7», город Новотроицк, номер 20-1037. Набирай, попадай в нашу эфирную студию, отвечай на вопрос о нашем любимом городе Орске и любимом крае и получай такую возможность. И есть у нас телефонный звонок. Давайте общаться. Добрый день.
2: Здрасте.
1: Как зовут?
2: Наташа.
1: Наталья, очень приятно. Как настроение в этот понедельник?
2: Да хорошее.
1: Это хорошо. Продолжается лето, и чтобы вечерок был еще теплее, давай что-нибудь выиграем с тобой. Например, вкусный бокс. Готова?
2: Ну, постараюсь.
1: Прекрасно. Итак, вопрос у нас сегодня такой. Какую яшму добывали издревле в Орске? Итак, пестроцветную, ленточную или все перечисленные варианты вместе?
2: Пусть будет пестроцветная.
1: Эх, к сожалению, ответ неверный, но спасибо, что к нам дозвонилась. Номер 20-1037. Также набирайте вместе с нами, чтобы общаться. Есть у нас еще телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Как зовут?
3: Елизавета.
1: Елизавета, очень приятно. Понедельник у вас добрый.
3: Добрый, очень добрый.
1: И это хорошо. Здорово. Итак, вопрос у нас следующий. Какую яшму добывали издревле в Орске? Пестроцветную, ленточную или все перечисленные варианты вместе взятые?
3: Пестроцветную.
1: Нет, к сожалению, два ответа одинаковых случилось у нас в эфире. Друзья, дозваниваемся к нам в эфир и отвечаем верно и получаем вкусный бокс. Продолжаем общаться. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Как зовут?
4: Владимир.
1: Очень приятно. Владимир, вопрос слышал?
4: Да, слышал. Я думаю, все перечисленные варианты.
1: Конечно же. Все вместе добывалось у нас здесь, и это здорово. Ну, а узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте, в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города. Ну, а от вас, конечно, ждем привет в пожелании на этот вечер.
4: Ну, всем большой привет, кто узнал городу Орску, Новотроицку, вам привет.
1: Прекрасно, от нас тоже хорошего настроения на этот вечер. На линии остаемся, расскажу, как забрать свой подарок. Мы же вместе с вами продолжаем двигать этот вечер лучшей музыкой здесь в эфире.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроиц, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: В ритме и два шага только что вместе с нами сделали в эфире Дипло и Эндрю Нунес. И, конечно же, их новинка Two Stepping. Только что вместе с нами тоже шагать намного веселее здесь в эфире. Так что присоединяйся и, конечно же, делай громче. Кроме этого, не забывай, конечно же, добавлять в наш вечер свои эмоции. Делаем это через портал smotri.radio, где, собственно, мы и озвучиваем все, что к нам прилетает. Передаю привет городу Оренбургу и желаю отлично настроение всем, написала нам Оля, за что ей большое спасибо. Мы же двигаемся дальше под ритмы от Софиэлекс Бэкстер и скоро о погоде расскажу.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Соединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 27 градусов. Этой ночью ожидается плюс 14, завтра днем будет плюс 30 градусов. В Ясном плюс 26, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 31. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 27 градусов, плюс 8 будет ночью, завтра днем плюс 31 градус. В Оренбурге в эту минуту плюс 28, ночью будет плюс 16, плюс 32 завтра обещают нам синоптики. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: «Прохладушку» врубаем в эфире и, конечно же, делаем его жарким. Как иначе, этим вечером тоже будет горячо здесь в эфире «Смотри радио». Уже вот она, Nice Center, улыбается, готова вас заряжать на яркие события.
1: Всем привет! Я чувствую себя сегодня окруженной любовью, хотя бы как минимум от природы, потому что пока я дошла пешком до места работы, я,
0: жужжащие
1: конечно, встретила
0: жуки.
1: Жужжащих полосатиков, которые просто меня окутали все, обнимали, там, я не знаю, что они еще со мной делали, но, в общем, да, признавались в любви, дарили мне свою любовь, заботу, тепло, ну, тепла
0: теперь
1: было.
0: Теперь ты будешь то же самое делать в эфире.
1: Ну, да, надеюсь, конечно, ладно, тоже отвечу им взаимностью, этим жучкам, что же теперь сделать.
0: Здорово. Вот. Так что, друзья, будет весело и ярко, хорошего вам настроения, весь день был с вами Макс Мочалов, до скорого.

0: далее. 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В музейном дворике Эссен в Оренбурге наградили дипломатов кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». Победу одержала команда урских кинематографистов с фильмом, полностью снятым искусственным интеллектом. Награду получил создатель сериала «Орская заря» Юрий Абрамович. Команда состояла из двух человек. Юрия Абрамовича, который был креатором, монтажером и создателем визуала, и звукорежиссера Алексея Бондаренко. Актеры для фильма не требовались. 15 человек предоставили только фотографии. Все эмоции создавал ИИ. Сериал рассказывает о путешествии во времени в Орск 1975 года и использует ретро-фотографии, превращая его в цифровое краеведение. На трассе М5 в Бузулукском районе около поселка Красногвардейский столкнулись грузовик с прицепом и две легковушки. В результате аварии загорелся грузовик и одна из легковых машин. Пожарные 23-й части потушили огонь, но один человек погиб, двое пострадали. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. МЧС напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и технического состояния автомобилей. В Ассоциации туроператоров России прогнозируют снижение цен на отели в Сочи. Стоимость проживания в период бархатного сезона этого года упадет в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. В среднем стоимость недельного проживания с завтраком на двоих начинается от 35 тысяч рублей в трехзвездочных гостиницах, от 45 тысяч рублей в четырехзвездочных и от 114 тысяч рублей в пятизвездочных. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодняшний вечер проводит вместе с тобою. Будем одаривать тебя хорошим настроением, заботой, любовью. Конечно же, только самой лучшей музыкой, которая звучит здесь, на любимой радиоволне. Так что предлагаю тебе подключиться уже сейчас, сделать громче и проводить этот вечер понедельника вместе с нами. Тем более, что мы знаем, что понедельник день тяжелый, и нам точно предстоит скрасить его, даже чтобы он был более запоминающийся и яркий, чем, например, выходные, праздничные или любые другие.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
0: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. «Арт-букет» знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2. Либо дорожная 11. Или звони 301-333.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и победи. Ждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Ну что, друзья, приятный вечер проводим вместе с дружной компанией в эфире «Радио Хит» и слушаем приятную музыку. Ну, я надеюсь, что вы уже освободились от работы и уже слушаете нашу музыку на полную мощность, пританцовываете, двигаетесь и просто проводите время ярко и с размахом. Ну, а как может быть иначе, особенно первый рабочий день вечером после сложного трудового дня? Хочется отдохнуть как следует, немножечко расслабиться, ну и привести свои чувства в порядок. Кстати, это можно сделать с помощью вкусного ужина с близкими, прогулкой на свежем воздухе или просто потанцевать где-то в одиночестве под музыку от «Радио Хит». В общем, мы ее вам множество предоставим, а ваша задача только правильно построить планы.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Становится все меньше жарких дней.
5: Колготки надо покупать скорей.
6: Езжай за ними в «Милый дом».
7: Колготки по отличным ценам в нем.
8: В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей.
9: Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Дэн всего по 109 рублей.
10: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
11: Милый дом, все нужное в нем.
12: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
13: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
14: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
16: В ХБшку на ТЗБ.
15: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
17: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
18: Так, никакого искусственного интеллекта.
19: Только живые ведущие.
20: Юмор, общение и подарки.
21: Вот это «Подушка Шоу».
22: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
23: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
24: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
25: Телефон рекламной службы 25 08 07.
26: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
27: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности.

Мы, друзья, с вами делимся настроением, делимся эмоциями и вашими сообщениями, конечно, в эфире Радио Хит. Так что, если вы хотите рассказать о чем-то интересном, полезном или просто передать привет своему близкому человеку, тогда это возможно сделать здесь и сейчас. Понадобится Telegram, Макс, 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией в 12+, и, разумеется, наш студийный номер 21137, код города 3537. Поэтому я с огромным удовольствием призываю всех и каждого взять свой гаджет в руки и, конечно, написать. Ну, чтобы, да, улыбнулись все окружающие рядом с вами, ну и вы в том числе. Уверена, что это вам очень сильно поднимет настроение и ответит вам кто-нибудь взаимностью. Очень ждем, зачитаю уже в следующем часе, с нетерпением. В твоем ритме. Смотри.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибко металла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 26 градусов, вечером ожидается плюс 23. В городе Оренбурге прямо сейчас плюс 27, вечером до плюс 23 также. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 26, вечером ожидается плюс 21. А вот в городе Ясном в данную минуту плюс 27, а вечером до плюс 22. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В музейном дворике Эссен в Оренбурге наградили дипломатов кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». Победу одержала команда урских кинематографистов с фильмом, полностью снятым искусственным интеллектом. Награду получил создатель сериала «Орская заря» Юрий Абрамович. Команда состояла из двух человек. Юрия Абрамовича, который был креатором, монтажером и создателем визуала, и звукорежиссера Алексея Бондаренко. Актеры для фильма не требовались. 15 человек предоставили только фотографии. Все эмоции создавал ИИ. Сериал рассказывает о путешествии во времени в Орск 1975 года и использует ретро-фотографии, превращая его в цифровое краеведение. На трассе М5 в Бузулукском районе около поселка Красногвардейский столкнулись грузовик с прицепом и две легковушки. В результате аварии загорелся грузовик и одна из легковых машин. Пожарные 23-й части потушили огонь, но один человек погиб, двое пострадали. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. МЧС напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и технического состояния автомобилей. В Ассоциации туроператоров России прогнозируют снижение цен на отели в Сочи. Стоимость проживания в период бархатного сезона этого года упадет в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. В среднем стоимость недельного проживания с завтраком на двоих начинается от 35 тысяч рублей в трехзвездочных гостиницах, от 45 тысяч рублей в четырехзвездочных и от 114 тысяч рублей в пятизвездочных. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
7: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит, и Настя Центр с тобой по-прежнему на связи. Мы здесь с тобой веселимся, слушаем приятную музыку, наслаждаемся моментом и, естественно, делимся эмоциями с самыми любимыми и самыми дорогими людьми. Здесь-то можно рассказать об историях на вечер, передать привет любимому и близкому человеку, в общем, сделать все возможное. Так что я вам предлагаю подключиться уже сейчас, сделать громче и, в общем-то, двигаться только вперед, навстречу вечеру, навстречу прекрасному. Здесь у нас впереди серебро, Infinity, ну и многие другие также будут. Предлагаю насладиться.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Эйв и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Дивиак и Slowdown.
2: Второе место.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
4: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ город-межгород для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин

0: Краешечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-нам-жа! Рим! Желе-нам-жа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на завтрашний день, а именно на 25 августа.
2: Овен.
1: День будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые расценивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Поэтому отойдите в сторонку.
2: Телец.
1: Отдайте себя на волю чувствам, можно не своим, если, конечно, не боитесь.
2: Близнецы.
1: Вам обязательно должно повезти, ваша задача разглядеть, в чем же именно вам повезло.
2: Рак.
1: Балом будет править оптимизм, следовательно, вам, чтобы не выделяться кислую мину, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами очень даже хорошо.
2: Лев.
1: Проявите терпимость или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться завтра. Обнаружив их, вы лишь создадите себе лишние проблемы.
2: Дева.
1: Вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки и даже голову, это домашние хлопоты.
2: Весы.
1: Стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром.
2: Скорпион.
1: Вас будет неудержимо привлекать водные стихии. Это даже может оказаться опасным. Постарайтесь не утонуть.
2: Стрелец.
1: Если вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
2: Козерог.
1: Вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.
2: Водолей.
1: Вас будет удивлять практически все. Вы, как ребенок, готовы задавать вопросы, типа «почему крокодил зеленый?». Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут. Однако не упустите возможность узнать что-нибудь для себя новое и интересное.
2: Рыбы.
1: Вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего. Всем знакам зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: меня. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
2: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект.
6: Ага.
7: Сейчас. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В музейном дворике Эссен в Оренбурге наградили дипломатов кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». Победу одержала команда урских кинематографистов с фильмом, полностью снятым искусственным интеллектом. Награду получил создатель сериала «Орская заря» Юрий Абрамович. Команда состояла из двух человек. Юрия Абрамовича, который был креатором, монтажером и создателем визуала, и звукорежиссера Алексея Бондаренко. Актеры для фильма не требовались. 15 человек предоставили только фотографии. Все эмоции создавал ИИ. Сериал рассказывает о путешествии во времени в Орск 1975 года и использует ретро-фотографии, превращая его в цифровое краеведение. На трассе М5 в Бузулукском районе около поселка Красногвардейский столкнулись грузовик с прицепом и две легковушки. В результате аварии загорелся грузовик и одна из легковых машин. Пожарные 23-й части потушили огонь, но один человек погиб, двое пострадали. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. МЧС напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и технического состояния автомобилей. В Ассоциации туроператоров России прогнозируют снижение цен на отели в Сочи. Стоимость проживания в период бархатного сезона этого года упадет в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. В среднем стоимость недельного проживания с завтраком на двоих начинается от 35 тысяч рублей в трехзвездочных гостиницах, от 45 тысяч рублей в четырехзвездочных и от 114 тысяч рублей в пятизвездочных. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Здесь мы сегодня будем с вами наслаждаться музыкой и моментом и просто передавать приветы. Тем более, что понедельник у нас день тяжелый. Хочется после него выдохнуть как следует, поэтому мы вам это предоставим. Хорошая музыка, море приятного впечатления и ваши приветы, которые зачитаю в конце этого часа. Скорее подключайся, делай громче и проводи время с нами.

0: твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33 0044 или 33 0049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-3-9.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, вот они, всеми полюбившиеся смешарики сквозь вселенные от, конечно же, нашей замечательной, драгоценной VR-арены «Новые миры», да, вот мы очень ждем, друзья, когда вы дозвоните до нас, и мы вам подарим, в общем-то, подарочек. А здесь у нас уже есть звоночек, прямо сейчас познакомимся, надеюсь, что это уже до нас дозвонились те, кто еще ни разу не играли, чтобы им тоже выпала возможность. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Регина.
1: Регина, очень приятно. Регин, чем занимаетесь?
2: Едем в Бургер Кинг.
1: Ой, как вкусно. Ну, хорошо, молодцы. А, смотрите, у нас здесь есть для вас подарочек. Два билета на закрытый кинопоказ «Смешарики» и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». А, в общем, здесь мы зададим вам один вопрос, и у нас будет три варианта ответов. Если вы отгадаете верно, то два билета достанутся вам. Готовы?
2: Готова.
1: Итак, ну, значит, мы здесь задаем вам один вопросик. Как называется первый полнометражный фильм о смешариках? «Смешарики. Начало истории», «Смешарики. Начало» или «Смешарики. Большое приключение»?
2: Ну, можно еще раз вопрос прям?
1: Так, еще раз вопрос. Как называется первый полнометражный фильм о смешариках? «Смешарики. Начало истории», «Смешарики. Начало» или «Смешарики. Большое приключение»?
2: «Смешарики. Большое приключение», наверное.
1: Ну, к сожалению, нет, Регин, сегодня неправильный этот ответ. Ну, а вообще, если бы из других двух вариантов, какой бы дали?
2: Первый.
1: Первый, ну тоже тут вот близко почти, но нет. Ну, слушайте, давайте не расстраивайтесь, передавайте привет родным и близким в эфире «Радио Хит».
2: Да, детям, мужу, всем привет большой. Всем, кто меня узнал, вам, конечно, большой привет.
1: Спасибо большое, Регина, не расстраивайтесь, позвоните Хорошо. Нам еще раз обязательно. Хорошо. До 28-го еще время есть, так что можно будет выиграть.
2: Спасибо.
1: Все, ждем Хорошо. Вас еще раз, приятного вам аппетита, всего доброго. Так, есть у нас еще один звоночек, сейчас вновь тоже познакомимся. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Василий.
1: Василий, очень приятно, Василий. Как ваши дела, чем заняты?
3: Да небольшой ремонт бани.
1: Ой, замечательно, вообще красота. Одни едут вкусно кушать, другие себе ремонт в бане делают. Ну вообще, лепота просто. Смотрите, здесь у нас разыгрывается два билета на смешарики, закрытки на показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». В общем, здесь я задаю вопрос, и нужно будет ответить из трех вариантов ответа правильно. Как называется первый полнометражный фильм о смешариках? «Смешарики. Начало истории», «Смешарики. Начало» или «Смешарики. Большое приключение»?
3: «Смешарики. Начало».
1: «Смешарики. Начало». Конечно, Регина нам здесь сегодня помогла, так что, Василий, если вдруг когда-то в вашей жизни повстречается та самая Регина, можно ей сказать спасибо, потому что перелопатила варианты ответов, а вам достался правильный. Слушайте, я вас поздравляю, Василий, давайте делитесь настроением, эмоциями, можете передать привет родным и близким.
3: Ну, как обычно, всем привет, кто узнал. Орск, Новотроицк, вам привет.
1: Так, благодарю, очень приятно.
3: Всем хорошего настроения.
1: Будем стараться, будем поднимать это настроение. Вам, Василий, тоже большое спасибо. Вы трубочку, пожалуйста, не кладите, я вам сейчас расскажу, как свой приз забрать. Ну что, друзья, мы с вами продолжаем, что здесь можно будет до 28 числа включительно поиграть в нашу игру. А смешарик, конечно же, более подробно, чуточку позже расскажу тебе всю информацию. Ну а пока, друзья, у нас еще больше музыки, приятного настроения и, естественно, жары. Ну а как же без этого летом?
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
5: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
6: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей, пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
9: Так, никакого искусственного интеллекта.
10: Только живые ведущие.
11: Юмор, общение и подарки.
12: Вот это «Подушка Шоу».
13: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
14: Искусственный интеллект.
15: Ага.
14: Сейчас.
16: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Обещала я вам чуточку попозже рассказать все подробно о смешариках. И, естественно, свое обещание я выполняю. Если вы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе презентации VR-игры «Смешарики. Сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+, данные. Информация была на правах рекламы, друзья. Вот такая вот интересная, полезная вещь. Можно у нас и билеты здесь выиграть, и в целом на какие-нибудь классные мероприятия попасть. И приветы тоже передать, естественно, в эфире «Радио Хит». Естественно, для своих любимых, дорогих людей. Здесь у нас можно будет написать быстро и просто. Это Telegram и Макс 89228782929. Жду и зачитаю в следующем часе. Впереди Егор Крид, Артик и Асти. И немного информации о погоде. В твоем ритме. Смотри радио. Ты же...

Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Уборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске +23, ночью +13, в Кувандыке и Медногорске в данную минуту +20, ночью +7, в Оренбурге +22, ночью +16 ожидается, в Ясном сейчас +21, ночью до +10 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
2: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: что, друзья, всем еще раз огромный привет. Мы открываем новый час в компании лучших, любимых, естественно, самых музыкальных. Это в эфире радио «Хит», а поэтому мы ждем именно тебя. Подключайся к нам, и ты будем веселиться, отдыхать, наслаждаться моментом. Да, отдыхать. Я говорю, отдыхать именно в понедельник вечером. Ведь после такого сложного первого рабочего дня на новой неделе хочется немножко выдохнуть, расслабиться и провести время ярко. Так вот, у вас эта возможность имеется. Еще парочку часов перед отбоем можно повеселиться, потанцевать, поплясать и просто заняться тем, что давно откладывали.
1: Смотри радио.

0: Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога.

0: телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
1: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
2: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на завтрашний день, а именно на 25 августа.
2: Овен.
1: День будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые рассвечивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Отойдите в сторонку.
2: Телец.
1: Отдайте себя на волю чувствам завтра, можно не своим, если, конечно, не боитесь.
2: Близнецы.
1: Вам обязательно должно повести, ваша задача разглядеть, в чем же именно дело.
2: Рак.
1: Балом будет править оптимизм. Следовательно, вам, чтобы не выглядеть кислую мину, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами очень даже хорошо.
2: Лев.
1: Проявите терпимость или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться завтра. Обнаружив их, вы слишком создадите себе лишние проблемы.
2: Дева.
1: Вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки или голову, это домашние хлопоты.
2: Весы.
1: Стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром.
2: Скорпион.
1: Вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным. Постарайтесь не утонуть.
2: Стрелец.
1: Если завтра вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
2: Козерог.
1: Вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или даже знакомых.
2: Водолей.
1: Вас будет удивлять практически все. Вы, как ребенок, готовы задавать вопросы типа «А почему же крокодил зеленый?». Конечно, вы, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-то для себя новое.
2: Рыбы.
1: Вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего. Мы же всем желаем удачи знаком зодиака и напомним, что данная информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова. Торговый центр «Универмаг». Первый этаж.
1: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
5: Вот это «Подушка Шоу».
2: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект.
7: Ага.
6: Сейчас.
8: Телефон рекламной службы 25

0: Ну что, друзья, мы с вами делимся настроением и музыкой. Точнее, мы делимся радиохит-музыкой, а вы делитесь своим настроением. Очень жду ваших приветов, поздравлений, сообщений, рассказов о том, как проходит вечер. В общем, все это в эфире радиохит обязательно зачитываем. Вот сейчас открываю, гружу здесь свой волшебный интернет мега-супер-быстрый, чтобы зачитать все ваши сообщения. Здесь нам Юдин Владимир пишет: «Дуй, очень люблю свою булочку с работы, ясный на связи, спасибо». Спасибо, очень приятно. Я в панике реально, уже горит детей в школу собирать, а с этими проблемами, с перевозками форм и тетрадок будут стоить каких-то бешеных денег. Все же от бензина зависит. Наина нам написала: «Слушайте, уважаемые, я очень за вас переживаю. Конечно, очень переживаю за все вот эти вот школьные махинации, школьные закупки. Особенно сейчас, уверена, 24 августа, понедельник сегодня, и все просто стартуют, наверное, в магазины, на рынки, да, для того, чтобы, скорее всего, все докупить, закупить, ну и, в общем-то, добрать то, что еще не успели приобрести. Да, стресс большой, нервы большие, но, знаете, друзья, помните, что нервные клетки, они все-таки не восстанавливаются, как нам говорят доктора, да и вообще нервы на много что влияют. Так что давайте это все отбросим, все у вас точно получится, вы в любом случае успеете, а в любом случае все будет классно и по плану, главное вот собраться и сильно не переживать. А если вдруг не можете справляться со стрессом, включите музыку от радиохит, она вам поможет. Будем наслаждаться. Дискотека «Авария» впереди с треком «Кукла». Далее информация о погоде тоже прозвучит.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске плюс 21, ночью плюс 16. В Оренбурге плюс 22, ночью плюс 18. В Ковандыке и Медногорске плюс 15, сейчас ночью плюс 7 градусов. В Ясном плюс 20, ночью плюс 10. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Всем большой привет! Настя Центр открывает еще один очередной новый классный, теплый, яркий летний час. Конечно, 22:03 на наших студийных, но нас это не останавливает. Мы продолжаем веселиться, отдыхать, наслаждаться музыкой и, естественно, передавать приветы. Так что делаем громче, пока позволяет время, и вперед навстречу музыке, ярким впечатлениям, эмоциям. И, в общем, все в этом роде будет присутствовать в эфире радио «Хит». Подключайся!

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Ave и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Divyak и Slow Down.
2: Второе место.
1: А лидерами Hit Music Chart были Hugel, LMAO Angel и Ultra Night с треком Move To.

0: 15+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
1: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Считаешь себя самым умным среди друзей, знаешь ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушай внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри, радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарок. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», магазин яблочной техники, яблочный спас, салон цифровой печати «Пиксель». Так что обязательно дожидайся. Эта дата настанет совсем скоро. Будем играть, веселиться и дарить подарки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, вот и вечер практически подошел к завершению. Насладились мы музыкой вдоволь. Теперь осталось нам вот отдохнуть для того, чтобы в будущее отправиться. Здесь нам написали, кстати, еще про нашу рубрику новую. Да, у нас появляется новая рубрика, классная, приятная, которая, кстати, будет теперь каждую субботу проходить. Поэтому, друзья, вы можете подключаться к нам и узнавать еще что-то более новое и интересное. Эта рубрика будет называться «Смотри радио назад в чарты». Да, и уже в эту субботу будем обсуждать 2005 год. И сразу комментариев нам очень много пишут. Рассказывают о том, что какие лучше песни поставить, что у них ассоциируется с этим годом и все в этом роде. В общем, будем теперь еще больше ностальгировать. Кстати, если вы уже увидели этот пост, напишите нам обратную связь. Ну а пока же мы двигаемся далее, слушаем музыку и немного информации о погоде впереди.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в городе Орске плюс 19, ночью плюс 16, в Оренбурге плюс 20, ночью до плюс 18 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 13, ночью до плюс 7, в городе Ясном плюс 18, ночью ожидается плюс 10 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

Ну что, друзья мои, слушатели, и, конечно, все, кто присутствовал у нас на волне, я благодарю вас за этот вечер. Было здорово зачитывать ваши сообщения, разыгрывать для вас подарки, но теперь настало время отправляться домой, отдыхать, заряжаться новыми силами и настроением. Услышимся уже завтра в новом эфире с другими ведущими, так что тебе желаю спокойной ночи, продуктивности завтра, и не забывай подключаться к нам в эфир радио Хит. Настя Центр тебя обнимает.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Зажечь огни земли.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

Это радио

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Дионика Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Дионика 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Все оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

фамилия Строй. Пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол, кишит дым. Между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем. Налетай пока.

0: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: Каждый.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 5 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.